Здание реактора. Запас топлива перезарядки. Доступ к вентиляции камеры. Бассейны для облучённого топлива. Подача топлива. Первичный фильтр охлаждающей воды. Сепаратор пара.

реактор. Площадка доступа к контрольным колосникам. Правильно. Доступ к посту контроля деактивации. Вспомогательный насос охлаждения ядра. Насос осушки здания. Фазовый сепаратор. Выдача

0: утечка натрия и химический взрыв. Натрий-вода в сети вторичного охлаждения сверхгенератора ПН-350? Значит, начинай от печки.
1: Нет. Значит, кончай в Сибири.